0: Billy.
1: Я хер тут.
2: Это жизнь. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей для своих. Она
3: so wild.
2: Ждут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет.

как украинца, пока живет, я буду носить на как прибью всех, прах прибью всех, нам просто чуждо слово. Свою невинную не дам в обиду, слуги, вы не закона, для вида.

0: Мои внутренности Дек. Там же играл. Много в
1: Dungeon,
0: много в
1: Dungeon,
0: но я все равно не узнал. А много в
1: Dungeon,
0: много в
1: Dungeon,
0: но

0: дело. Это мое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
1: Надеяться на заряженного бутыля, или на то, как карта ляжет.
2: Fisting.
1: Каждого.

носом мой задушит граждан звуковой стеной непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise. Задушит граждан звуковой стеной непробиваемой.

0: день как понедельник, прыгну в серый.
1: Эй, но
0: каждый день как понедельник, люблю стрелять деньги. Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою
1: табасту
0: на бит. Забрал ты где на классе сидит, так идет под моей пыль, я прекрасен на вид. Смотри, каждый день как будто со мной рядом моя
1: тлейн.
2: Fisting, ass.

0: Latex Club.
1: Как надо, все в порядке с нервами. Пролетало быстро в крутые
2: Rip the skin.
3: Delete.

0: dungeon.
1: Дороги не протоптаны, все, что было перед. Пока я двигал дальше,
0: Рарны
1: величия ведут, тени тянут.
0: Как?
1: Пустыни на пути посередине капища. Не хочется и нога в ногу через
2: семен,
1: переграждающий дорогу вдалеке. Бой. На закате ровный, будто вылезан. Но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все. Одиночку вырезала, а ты

0: наследства, зло без вины, прокси светко, лого силы, оружие. Не речь улови ее вечная боль. Не для вечной любви идет от таких яростных красных. Твое сердце цветет, как картофелина.
1: Семен
0: дается бой, и вещей разом сплетется.
1: Любовь.

0: на цесков разгорается данжен. По двойню гольков и сшиты в один. Людьми войны логос и лотос любви сливается.
1: Семена
0: фона цесков разгорается данжен. По двойню гольков и сшиты в один. Людьми война логос и лотос любви.

0: next door.
1: Oh, gang up.
0: Стоят
2: for master
0: bondage
3: по коленам у перехода.
2: Dungeon
3: палитена. Привет.
2: Gay party.
3: Я хороший
2: master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
2: And
4: suction.
3: Стоят
2: for master
0: bondage
3: по коленам у перехода.
2: Dungeon
3: палитена. Привет.
2: Gay party.
3: Я хороший
2: master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
2: And
4: suction.

0: skin.
1: And
0: sunshine. Стоят.
1: For master.
0: Bondage. По коленам у перехода.
1: Dungeon.
0: Политеном. Привет.
1: Gay party.
0: Я хороший.

0: Я уже слегка
1: horny.
0: Мне сказали, все ждут, значит будем
1: finger.
0: Тут налейте
1: семен
0: и побольше мне вести подарки
1: dungeon.
0: В руках и в
1: bondage latex.

0: you swallow semen под дороге. Я fucking coming кверху ноги. Поберегитесь не до троп. Бежит котлет. Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает и регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: fisting.

0: обругаем.
1: Эй, ну.
0: Сокращаем.
1: Я.
0: Ну и, конечно, восхищаем.
1: Я.
0: Коллег.
1: О, мастер.
0: И друзей.

0: загадать. Где еще такое семя? Где еще такой под одной огромной
1: данжен?
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: утром
1: Fisting my anal
0: Собирается братва Тетя Маша варит
2: Семена
0: Пьет Гюльнару Бастурма
1: Boy next door
0: Мацу заводит Гоги делает
1: Сахвек
0: А Алине вот
1: Чуть

0: старенький
1: покрав.
0: Его кто-то
1: 300
0: лет назад. Не забыть бы подновить.
1: It's so fucking deep.
0: Не забыть бы подновить.
1: It's so fucking deep.

0: живой, я знаю как. Браток, хочешь, я на одной ноге постою, как в шахте. Хочешь?
1: Czar for what?

0: It's so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: Потому что ты
1: performance artist.
0: Потому что выбираешь
1: my
0: box. Да, я тот эгоистичный ублюдок, что думал крутиться вокруг
1: my deck, your ass.
0: Ну как же, бля?

0: так быстро пролетели.
1: Семен.
0: И вечер встреч.
1: Fucking Agit.
0: Я открываю дверь.
2: Dungeon.
0: И слышу запах тех.
1: Come chef.
0: Вдруг как я робею. Не нахожу я нужды.
3: Пять.

0: команди дітей бацей.
1: Такий же вкусний, як і піща в школьній столовій. Такий же опасний, як і вони. Лучше не трогай, ведь муха тоже
0: Моник дур.
1: И даже непонятно, что сейчас
0: мутит
1: о том, что эта песня про

0: стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом обжать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли. А муха

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: где каждый
1: boy next door,
0: где также ночью синей струится луны. Но нам с тобой
2: the semen
1: is

0: mean, after 102 auditions and small parts, you know, I decided, you know, master.
1: Таким же, как и я. Уйдет не слышно, пока весь
0: dungeon.
1: Спит,
0: и... Anal.
1: Не

0: I'm so horny.
1: Тебя ждет.
0: My cum.
1: Хочет рядом с вами
0: так.
1: За вашу секс. Кто бы не вкинул. Я бы вас кинул, все ваши
0: пупы.
1: Я охуевший. Как будто ты не

0: That's so fucking deep.
1: Механизм. Работа есть для нас.
2: Latex glove.

фориком. Ну давай, нажигай, это не пидорство. Братану. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только хруст на студии. Обо мне разные.

Днем у нас подогрели, было голодно, но никогда за сыт не платили, потому что не всяко. Теперь даже эти мы сбились, оставив смысл такой же мертвый, как этот праздничный. Я говорю себе, как Салтыков-Щедрин.

0: you swallow semen по дороге. Я fucking coming кверху ноги. Поберегитесь не дотрог. Бежит котлет. Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая и регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто. Что если
1: fisting.
0: Не охота и обмостыли.

0: Обру геймпейно. Сокращение. Ну и, конечно, восхищение. Коллег.
1: Полмастер.
0: И друзей.
1: Or...

Dungeon Master. Это не секс. Ты бандич. Больше. Master. Крышки, блядь, я раздел. Dungeon. Мы рвем друг друга на куски, как. My cock. Боже, храни. Семен. Меня. Horny. Ты что, рядом, жадный язык не вкушал, и ты куришь. Let's dig. Для них ты. Anal. Заплаканный, жалкий. Slave. Ты молится. For Dungeon. Бас и грешил. Master. Нужно к Симену. Мне нужно к Симену. Фистинг.

0: Как бы не было этого.
1: А как же так получается? Семена. Быстро кончается. И не так уже...
2: Gay website.
1: Нас зовут...
2: Boy next door.
1: Жизнь...
2: Gay party.
1: Упрямая. Но держать...
2: Finger.
1: Упрямая.
2: Fisting.
1: Что бы ни случилось...
2: Do you like what you see?
1: А я ясный...
2: Dick.
1: Оставляет...
2: My ass.
1: А я хмурые...
2: Dicks.
1: Возвращаюсь...

0: Сердце дадут к нам подвигать.
1: Bad cocks.
0: Но я все толкаю.
1: Fist.
0: Коли слово мне дадут, то я скажу.
1: Ass we can.
0: Кто
1: stick finger in my ass.
0: Spanking. Не будет, я не себе не
2: слышу.
0: Нравится, не ебет, если нет под солнцем места, то землю накроет.
1: Come.
0: Никому не дам, не дам.
1: Suck some dick.
0: Ну, я никому не дам.
1: Dungeon.
0: Наполеону станешь
1: хапом,
0: будто как окаменевты. Когда
1: really?
0: Порошит планету капельками.
1: Hot
0: собирайте.
1: Semen.
0: Sex. Воин, потому что
1: Brothers. Gay. Ass.
0: Другие порочены.
1: Loop.
0: Остальные по одиночеству, но одна.
1: My ass.
0: Два,
1: my ass.
0: Три. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что
1: fantasy.
0: Рассматривают в кубе.
1: Cox.
0: Или как в копне. Копне.
1: Semen.
0: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке
1: ass.
0: До землю она.
1: Fisting.
0: До последнего.
1: Anal.
0: И папа.
1: Semen. My cum. Sex. Fisting. Anal. Fisting. Anal. Fisting. Anal.

Собираю вещи для секс. Там будут сладкими обещаны. О, а мне вот звезду бы. Мне снится, как во рту, мы все выпадаем.

0: Dungeon. Я встречал гей. Dungeon. Много перебидал. Семен Эйнол. Мою жгло.
1: Трепал, но я как чип не слад, так и не узнал.
0: Семен Эйнол. Мою жгло.

за дури. Гражду звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise. За дури.

0: знаешь, как
1: Симен
0: Майк. И тебе не надо ждать, чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я

0: откуда Dick. Знает, какой именно мне нужен.
1: Я сам до конца не знаю как, но это работает.
2: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
0: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
3: Even though it's physical, it's also more emotional.
1: Мозг все хранит, ну, где-то там, на задворках.
2: Моя знакомая пила в
3: Dungeon.
2: Какой-то семен и попадала в астрал. Или как там это называется?
3: Fuck.
1: В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
3: Anal.
1: Но по факту они лишь копались.
3: In ass.
2: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом
4: Darkon
1: проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес.
4: Yeah.
1: Хотя бы объяснил, где его искать.
2: Так. И что ты видел, когда съел
3: Dick?
0: Да, Ян, что ты видел?
2: Мой
3: penetration.
1: Последний,
3: penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
3: Dungeon House, Dungeon Master.
1: Подарила мне первую.
3: Fisting.
1: Я до утра играл.
3: Dick.
1: Неделю ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все
3: penetration.
0: Прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
3: день?
0: Не, мне нечего вспоминать.
3: Dick.
0: Растеряется, когда узнает, какая серая и уебищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
2: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
4: был
2: первый, о ком я подумал.
4: Ой.
2: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней.
4: Ой.
2: Говорила эти...
3: секс-парти...
2: были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, меня так же.
1: Так может, ты тоже попробуешь?
2: Если ты растягиваешь
3: мозг,
2: то он перестает быть...
3: amazing.
2: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном...
3: anal.
2: Если постоянно переживать этот...
3: секс,
2: он потеряет свою ценность.
1: Ах, зануда.

0: $300.
1: Deep in the fucking deep.
0: Dungeon. Fisting.
1: Dick.
0: Fisting. Fisting.
2: Каждый день как понедельник, прыгну в серый.
1: Anal.
2: Каждый день как понедельник, люблю стрелять деньги.
3: Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою
1: ass.
3: Табастана бит.
1: Dick.
3: Забрал твой день, она классно сидит, так идет по моей пыли, прекрасен на вид.
0: Fisting.
2: Смотри, каждый день как будто
1: suck dick.
2: Со мной рядом моя
0: слейв. Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.

0: film flat bed
1: semen. Семен.
2: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Так, эй, ну,
2: на...
0: Семен.

0: ударом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько на общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно.

0: кажется, что к пустым глазам не хватает только
1: сил.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с
1: пол
0: спадают. Поклялся никого не купить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: latex

0: одиночестве ты
1: reached out and played with his dick.
0: Бой становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
1: Shots.
0: Бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
2: семеном.
0: Уже не важно, как
1: Game Boy.
0: Будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы
1: Non-dick.
0: Характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: Demon
1: Idol Master
2: Яростный
0: Гей
2: Секс Когда нас бой Пошлет товарищ
1: Нури
0: И Dungeon Master
1: Fitting Pong Flex
2: Заводов тек И труд колхозных
1: Плащен
2: Мы защитим Свою храня Ударной
0: Симен
2: Орудийных башен И быстротой И натиском огня Гремят
1: Бомб
2: Сверкая блеска
0: Симен
2: Пойдут
1: Полмастер
2: Яростный
0: Гей
1: Секс
2: Когда нас
1: бой
2: Пошлет товарищ
1: Нури
0: И Dungeon Master
1: Fitting Pong Flex
2: Помнит,
0: как,
2: укрывшийся в засаде, мы начеку, мы за
0: Someday.
2: Следим чужой
1: Smart-ass.

0: погибнут повсюду и везде. Тогда
1: stick finger, master,
0: и стартеры, и
1: do this thing fucking deep.

0: Так, под наркозом я работал говновозом. Ой-ой-ой.
1: That turns me off.
0: Не
1: performance, не artist. I'm
0: up to grow.
1: Говносистом.
0: Ой-ой-ой. За
1: сотенных
0: бумажки.
1: Тигуас.
0: Возил говяжки. Ой-ой-ой.
2: What the hell are you two doing?
0: И скажу вам, шеф, вы знали. Ох и
2: пах. Слышь?
0: Насрали.

0: Gay website.
1: Obrigado, Alexia.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора
3: полопать.
2: Потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй-эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй-эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
3: лопать.
2: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Данжин.
2: С неба начнется мужицкий
1: Приготовились?
2: С неба
0: Coming.
2: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий секс. Эй-эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
0: Камень.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
2: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
2: мужиков. Hey, hey,
0: this is
2: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков. Аллилуйя.

0: на мечтают.
1: Suck some dick.
0: You
2: fisting ass.
0: Новый панамер. Найти то, что будет с тобой рядом и без
1: семен.
0: Ставить
2: Dungeon
0: новым
2: Ale.
0: Дома новым
2: Ale.
0: Да, я знаю, что ты в теме. Знаю, чем горело ваш
2: Cutting.
0: Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть
2: Cut.
0: Видеть
2: Cut.

0: просто Dungeon.
1: Чтобы я остался целым. Папа делал все, чтобы я не смотрел на
0: Anal.
1: Братик делал все, чтобы становился
0: Artist.
1: Борок и прицелов вплоть до вызова
2: Website.
1: Не доходит, если у тебя проблемы. Что-то оставляет в твоей памяти.
0: My Anal.
1: Чтоб твой
0: Anal.
1: Стал
0: Dungeon.
1: Просит, чтобы ты остался целым. Каждый успевает на эти свадьбы. Правильный район из подпишерю. Если тут выходит, то выходит пара сам. Вариант назад, ты смелость. Смелость, нас губит, а. Радно посмотри в
0: мой ас.
1: Они верят, что на новый план умер. Раскидав долгий мир, тим закат.

0: Your nipples. Gay boys in tiny bikinis.
1: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке. Опер.
0: Иди нахуй, да,
1: мы успели скрыться в неизвестном.

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: to see.
1: Will you show me?
2: Oh, thank you, sir. Take it, boy. Oh, yeah. Fuck you. Yes, we can.
3: Кто мечтает быть Dungeon Master, очень смелый видно тот, потому что только Dungeon Master полезен
2: сам.
3: Смелых уважает высота, потому что в самолете
4: над винта.
3: Он летает самолет.

Ярчик, Bondage. Всех на свете наш. Anal. Любит. The boy next door. Мы сегодня. We are coming. Будем с вами все. The spanking. Только яркими. Gay party. Играем. Мы друг друга. Anal. Fisting. Танцуем.

0: На лошади старая с мешком похуярила.
1: Я купила холодильник под названием. Рыбы нету, мяса нету. Положу.

0: Ты мой лорд, я твой
1: слейв.
0: Как же
1: good.
0: Все у нас с тобой был
1: hot sex
0: и влюблен.

0: твоя завтра и мой как все хотят.
1: Loop it up, you fisting.
2: Fight me, boy.
0: Как
2: gay porn.
0: На холодном.
1: Apple floor.

0: На днях решила разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.

0: Да проткнул мне
1: fucking,
0: да я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем их. Главное все. И я
1: boy,
0: пробит как в кино, чуть повыше
1: latex.

0: больничке корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
1: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

Проклятие, вопли, рванул еще и чего-то резко захотелось обратно. О, ебать, как же пить тогда было приятно. Пожалуй, выкину все, а на память оставлю.

0: одной.
1: Был Ал. Был Ал как семеночки. У долго-долго сосавшей фу девочки. Был Ал как в костре.
2: Boy next door.

0: Bad cock.
1: Не ищите.
2: Dungeon Master.
1: Тут никто не.
3: Dungeon Master.
1: Смолкнет, с визгом порвется.
2: Ass.
1: Бабыч. По мрамору будет. Выстрел на пол отскок. И фонтаны шеи ебашит в глаз. Все стали как томатный сок.

Так, мешки, молодой, будут ярко сниться. А я отойду к дунжу, я разденусь и я в то подводное дно, в котором я и стик. Да, я бандит, я и бандит. Я в 93-м под летний дик. Эх, парняги из любили меня к хуям, к ногам и сверху прям.

Они здесь типа все поют это как. И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно курю, и делаю я.

0: slave.
1: Нет, не вся мертвая умирает. Например, вот
2: man, 50.
1: Долблю,
2: wrong.
1: Копчу.
3: Bad cock.
1: Нет, не все мертвое неподвижно. Например,
2: man,
1: я в плоти, я ебать прекрасен. Как заря.
4: Sound.

0: finger in my ass.
1: Пошел. Все идут.
0: Do sex.
1: Ребята, жаль, девчонок не берут.
0: Им... Stick finger in ass.
1: Надо. И они, конечно...
0: Stick.
2: Do it, do it.

0: 300 slaves.
1: Получила в шею. Значит, вела себя как стерва.
0: Boy.
1: Больни. И вместо...
0: Dungeon, my house.
1: Если бы
0: Bear.
1: Был таким, то я бы...
0: Ему
1: мою...

0: Со мной большие и у всех при себе
1: Семен.
0: Я представляю
2: Website.
0: Теперь новости интереснее, чем на канале.
2: It's all male.

0: coming, master.
1: Меня больше не парятся твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал
2: bad cock.
1: Ты так любишь делать
2: fisting.
1: Тебе нельзя.

0: На темных или на светлых сентиментальных, но я стою на
1: party.
0: Дурацких, как, и пока.

Так. Согрел, нес вперед и... As we have. Хрипел. Бились, бились волны за кормой. Hey, hey. Тихо. Coming, Master. Твой родной.

0: бой.
1: Так. Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
1: несет.
0: Finger.
1: И хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door.
1: Я соус, что ж ты бросил.
0: This thing ass.

0: fucking slaves.
1: For master. Anal.
0: Gay boss.
2: Gotcha.
1: Bad cock.
2: Ты смотришь другому, который...
0: Красавец.

0: На днях решила разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spank.
0: Но не будем их, главное все
1: like
0: и я пробит как в кино, чуть повыше
1: Latex.

Но не совсем. В больничке корабль Siemens. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю укурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили, красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже им они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Да базарились тогда охуительно, без всяких молчаний.

0: Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: Mother. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Boy.
0: Boy. С тенью.
1: Boy.
0: С тенью. Или игра с самим собою.
1: Boy.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Boy. Нужен
1: Fisting.
0: Boy. Нужен
1: Fisting.
0: Boy.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Boy.
0: Нужен
1: Fisting.

0: Вейнопцы,
1: семен, вакцины, женяцы, не певцы, похож на семен, вещаю не вкусе, як
0: фистинг,
1: и вкусе, як
0: фистинг,
1: кто не играет Кристина, сироп кабина, все будет красимен, люблю семен, люблю семен. Это тупик
0: артист.
1: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
0: артист.
1: Сейчас в шортиках исландцы. Таблетки
0: Семены.
1: Не певцы. А он похож на Семена. Обещаю не
0: вкуси,
1: я фистинг. На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. Вспоминаю
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт. Фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт. Бойт бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт. Фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Когда-то ты был
0: артист.
1: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
0: артист.
1: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
0: артист.
1: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
0: артист.
1: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. Вспоминаю
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт. Фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт. Фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг бойт.
1: Нужен
0: фистинг.

0: Ass.
1: Bondage.
2: Fuck you!
3: Чтобы запомнилась.
1: Finger in anal.
3: Глаза закрыты.
1: Swallow my semen.
3: Ночью открытие.

dick with my ass. Просто доверься. Master. Я пред тобой. Coming. И для тебя. Suck some dick. 300. Пустяк. Что-то с my ass.

0: Хонды.
1: Впрочем, как и миллионы в мире цифрового
2: Спанки.
1: Под дождями из его с каждым днем все больше я пробовал. Вместо этого прошел пробы. Жую новейший бабл ультра под эксклюзивный

0: next door.
1: Придет,
0: fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: some dick. Swallow semen.
1: Что тупое разогнался, поворачивай. Тут всего лишь пару станций до той, где...
2: Existing 300 bar.

я ни одного фильма с ним не пропускал. Я был хотел бы жгодным таким же. И, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думал, так и стал на корпус этом, стал на...

0: $300.
1: Deep in the fucking deep.
2: Слишком много слов, если ты был моей.
0: Dungeon.
2: Ты листал
0: кок.
3: Fisting.
1: Dick.
3: Fisting.
2: Fisting. Каждый день как понедельник прыгну в серый.
1: Anal.
2: Каждый день как понедельник люблю стрель.
4: Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою
1: табастану. Дик.
4: Забрал хуйня на классно сидит, так идет по моей кухне, прекрасен на вид.
2: Смотри, каждый день как будто
1: Дик.
2: Со мной рядом моя
3: тлейн.
1: Fisting.

0: Новый я. Ну что, я так поняла, этот кто-то тебе дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня
1: черная
0: по поводу переизбрания нашего горячо любимого.
1: Да,
0: я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит.

0: сказал, что
1: умерла,
0: что нет
1: гачи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый
1: день
0: anal
1: fucking
0: больней.
1: Dungeon Master,
2: this thing
0: только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться.
1: Gay boy.
0: Это

0: Брюса.
1: Oh yeah. Stick your finger.
0: В душе ближе теплый плюс.
1: Знай. Oh master.
0: Я больше не вернусь. Я к

0: up next door.
1: Сегодня...
2: Ganging up.
1: Весь красивый, бляха.
2: Six hot moves.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
0: Do anal.
3: D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
1: Мы впору встретиться.
0: It's bondage.
1: В шкафу его ждала.
0: Oh, yeah.
1: Одел солдат и обалдел.
0: It's bondage.
1: Ведь мало стало.
2: Fuck!
0: Fantasy.
1: Богата, разве мог он ожидать такого?
0: Dungeon Master.

0: fucking slaves.
1: Do it.
2: Stop shima, no soldat.
3: Stick finger in my ass.
4: Full master fan.
5: Oh shit, I'm sorry.
6: Загреется он жгучим от любимой.
7: Ass we can.
6: Чеканит по плацу.
4: Just lube it up.
6: Бойцу, если льется.
8: The semen arsonist.

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце. Come. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Suck some dick.
3: Звоню ночами через ass, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
4: Sorry for what?
3: Наш разговор похож на
4: sex.
3: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
4: Семена.

0: Tom.
1: Будет на спанкинг.
0: Как у нас?
1: Хоть и сделано
2: Лэйс.
1: В школьном ансамбле батька
0: Next door Artist Master
2: Fucking
1: давно. Жалко не слышат речи и
0: Бэн.
1: Как

0: Вайфан.
1: Я точно знаю, не забуду. Мне очень жаль. И на восход.
0: Я... Anal, my ass.
2: Gay boy.

0: my fucking
1: lame.
2: Я точно знаю, не забуду. Мне очень жаль, и на восход.
3: Я anal in my ass.

Ну давай, нажигай, это не пидерство, братану. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только хлоп на студии, обо мне раз.

На поздравления твоих коллег пройдет еще пару лет, и их не вспомню. В полной тишине пересматривая дома, я понял, что бесполезно и ярко. Это, сука, так по-другому. У нас подогрели, было голодно, но мы никогда не платили, потому что не а теперь даже эти мы убились, оставив смысл такой же мертвый, как этот праздничный. Я говорю себе, Салтыков-Щедрин.

Пока умники сотни версий, куда я оделся, исчезну, резко вернусь к тебе. Я не собираюсь тут мериться хуя.

На пачке лаве меняют черный везде сложно. Те, кто выжил на за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас половину. Папа Dungeon.

0: ass.
1: Пришла во дворы. Теплый семен. Не смотрел. Где-то ты далеко.
2: Садик.
1: Yeah.

0: dick.
1: Door.
2: Onion.
3: Мы друг другу не шлем. Не...
1: Зачем?
3: Было сказано, нет больше проблем. Даже
0: чем?
3: Мне незачем знать. Но
1: ответ
3: мои давно пора порвать. Лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но ни ты и ни я не сможем забыть. Вечер
0: suck some dick.

0: Music.
1: У окна только
0: door.
1: И подъезд,
0: и dungeon
1: рукой. Но все та же.
0: My car.
1: Но все та же.
0: My car.
1: Светит для нас, светит для нас
0: с тобой.
1: Светит для нас, светит.

0: если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking
0: был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macabre.
0: Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
1: Три. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Да очень плохо.
0: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: Май бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door boy.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.
1: Гораздо лучше с любой стороны.

0: неплохо очень.
1: Fisting my ass.
0: Гораздо лучше с любой стороны.
2: Возьми трубу.
3: Real man
2: звонит.

0: Я открыл чик и нажав на свежую страну, мы отправимся
1: в меня. Дай мне сильно весь исправь ты на меня. Фокинг в меня, дай мне сильно, ни на кого не больше.

тебя. Фокинг меня. Дай мне синь. Две сестра ты. Фокинг меня. Дай мне синь. Ни на кого не больше. Так мы будем каждый день Welcome. Друг друга направлять на семен. Нажимать нам не надоест это видео. Будем мы друг друга освежать. Будем мы друг друга в данжен. Будем мы друг друга. Будем на скамейке даже на... Мы на эту пейну вместе нажимать. Фокинг меня. Дай мне синь. Где сестра ты? Дай мне синь. Ни на кого не больше.

0: next door.
1: Сколько здесь мне знакомых
0: gay boy.
1: Знали
0: this thing
1: и
0: heard.
1: И когда-то шли в
0: бой.
1: Не без вас этот стал пустой. Знали
0: this thing
1: и
0: heard.
1: И когда-то шли в
0: бой.

0: existing
1: fucking deep.
2: Я ось вийдет оборвать я дуну, выросла бы новая. За бейсим, из все равно одна и
1: боль.
2: Really? Пишет трон, кажется живой. Я пускаю по миру с тех пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
1: Come, dick.
2: Мы заковали в цепи, и теперь его таят, и таят, отдает
1: гей
2: паприка.
0: Six hot loads.
2: Льется как река. Мы история нелепая, воспетая.
1: Boys.
2: На века

0: semen.
1: Из нечего дышать.
2: Не терять. Feed our fantasy.
1: Мне сложно, мне
2: horny, wild.
1: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
0: the semen.
1: Зависим. Будто игры по эксу, коли спрятан на сетке трек.
2: Back up.
1: То важно не терять равновесие.
0: The semen.
1: Есть я зависим, а значит мне
2: horny, wild.
1: Мне весело.
2: Hot host.
1: С неба хмурого.
2: Full master.
1: На завтра строю план.

0: порой всю жизнь ищу в горе. Одинокую.
1: The semen.
0: Кукули выпадает случай. То одни вине, другие, что с кем.
2: Fisting ass.
0: Не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто люди не понимая, скалят, как бешеные.
1: Bad cocks.
0: Свой же тянутого тату всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие. Способны выбирать ошейники.
1: Dart antices. Horny.
3: Wild. Ты в себе разберись. Каждый от
1: себя
3: зависит. Будто игры по эксу. Коля смерть заносит хитрой.
1: Так, а?
3: То важно не терять умеющий.
0: Есть я зависимость, значит мне...
1: Horny.
2: Wild.
0: Не терять.
1: The Dart antices.
0: Мне сложно, мне...
1: Horny.
2: Wild.
0: Мне весело. А ты в себе разберись. Каждый
1: The semen.
0: Зависим.
1: Bad cock. The semen.
0: Horny.
2: Wild.

0: Говорит радио корпорации.
1: Hey, party.
0: Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись Exotic Pop.

И сейчас о главной селебрити интриги года, таинственном побеге Маргарита из России вместе с Джоном, будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через

0: your finger in my ass.
1: Dungeon.
0: Fisting.
1: Anals.
0: Long latex glove.
1: That's amazing.
2: Мне важнее всего, что я. Только знаешь, мне совсем не интересно.
1: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
0: Just lube it up.
4: Billy Harrington.
0: Bad anal.

0: шар.
1: Это их удел. Пускай забудут тебя на сто замков.
0: Любит
1: со мной скачание я везу. Быть может,
0: coming.
1: Да-да-да.
0: Oh. Suck some dick. That turns me off.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: и вечером на
1: гей-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door
0: не жаль.

0: assisting.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do a

0: Sisting.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят, тому
0: you ain't no.
1: Пьет. Кто к
0: Sisting.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
1: Звоню ночами через ass, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая. Наш разговор похож на секс. Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: Yeah. Point.
1: У каждого здесь есть своя.
0: Именно.
1: Как правильно здесь? Oh. Я не знаю. Лишь хочу.
2: This thing.
1: Своих много.
2: Finger.
1: И на взлетке что?
0: Именно.
2: Как?
1: Отлетали.
0: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
2: this thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много.
2: Знаешь?
1: Лишь просто дай.
2: Fuck you.
0: Yes.
2: Вместе. Fucking coming.

0: Stick finger.
1: Внутрь моя мама говорила.
2: What the hell are you two doing?
1: Раскопай сам себе.
0: Dungeon ведь artist.
1: Нету. Не прошло 5 минут, как я. Ведь мне не похуй.
0: I'm so horny.
1: Прячу
0: semen. Latex glove.
1: Я трахал.
0: Ровно 100 fucking times.